0: 至少在短时间内暂停接触线上的进攻，给乌方创造有利的谈判条件。俄方不会给他们这样的机会，乌方袭击也无法改变前线战局。
1: переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. Тем более, и это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте.
2: 普京在采访中透露，俄乌间确实存在沟通渠道，乌方提出过一些新的提议，包括双方同步停止攻击纵深目标，以及将军事行动限制在赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克四个地区等。普京指出，乌方企图通过这类提议缓解自身的兵力困境。
1: В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением.Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы так внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
2: 普京说，乌克兰对俄基础设施的袭击导致了阶段性的燃油供应缺口。俄罗斯的首要任务是迅速且大幅度的提升防空系统的产量，持续优化重点设施的防空装备。同时加快对受损设施的维修进度，保障各类能源设施稳定运转。普京还表示，在伊朗局势平稳后，美国代表或将再次访问莫斯科，俄方已准备好围绕俄美首脑安克雷奇会晤涉及的议题继续与美方进行磋商。
1: Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке.Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
0: 据伊朗塔斯尼姆通讯社29号报道，伊朗总统佩泽西奇扬当天表示，伊朗在卡塔尔被冻结的120亿美元资产中，将有60亿美元解冻并还给伊朗。同时，针对剩余部分资产的返还，必要的跟进程序也在进行中。本月稍早时，伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊朗、美国等各方已决定成立多个磋商工作组，在未来谈判中推进解除对伊朗制裁、核问题等事宜。各方还同意解冻120亿美元伊朗被冻结资产一事将立即进入执行阶段。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，当地时间28号，伊朗外长阿拉格奇在访问伊拉克期间表示，中东地区各国绝不能允许本国领土或设施被用于针对伊朗的袭击。此前，伊朗曾多次谴责美国利用地区国家的领土和设施侵略伊朗。为回应美国袭击，伊朗多次对位于巴林、科威特等国的美军基地发动打击。新闻正在发生，热点快速浏览，更多国际消息来看新闻速览。
3: 国际清算银行28号发布年度报告说，霍尔木兹海峡的关闭给全球能源供应带来了重大冲击，对全球经济前景构成新的威胁。尽管当前地缘政治紧张局势有所缓解，但冲击造成的影响或将持续存在。当前全球经济增长面临多重压力，包括全球整体通胀上升、金融体系存在脆弱性以及公共财政紧张等。维护价格稳定，确保财政可持续性，加强金融稳定，应成为各国政策制定者的优先事项。俄罗斯总统普京28号表示，需要采取系统性措施，以增加燃油供应量，并维持经济上合理的价格。普京表示，需要将乌克兰针对俄罗斯基础设施的袭击后果降至最低。大型炼油厂产能已满负荷利用，中小型企业的潜力也已调动。七月份主要油品的产量预计可超过六月份的水平。普京还表示，正考虑全面禁止柴油出口的必要性。美国野地消防局28号证实，3名消防员27号在美国科罗拉多州与犹他州交界处扑救